0: Зефир. Включайся.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу. Ты хочешь?

тебе нет вопросов, но слишком много вопросов к нам. Меня омары пластают на дне клешнями, кромсая вены напополам. Увы, не чувствую больше боли, даже крик не услышат птицы. Доктора сказали, оставайтесь в коме, вам от счастья нельзя светиться.

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы. Зефир FM.
1: Я тебе нужна.

0: Не ешь, а слушай. Зефир ФМ.
1: Свяжем руки нитками. У меня на сердце раны. У тебя душа болит.

просят пусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не цепляет.

Keetje. Реклама. Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель», аккумулятор

0: 8-9-4-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: 16 марта по 8 июня на территории Республики Беларусь государственной инспекцией проводится специальное комплексное мероприятие «Нерест», основными задачами которого являются предупреждение и профилактика правил любительского рыболовства, недопустимость совершения противоправных действий в рыболовных угодьях, проведение профилактической работы среди населения, в том числе путем проведения подворовых обходов, а также выведение из незаконного оборота сетей и других запрещенных орудий рыболовства. Так, с 1 апреля по 30 мая в рыболовных угодьях Могилевской области установлены ограничения в виде лова рыбы одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным одной искусственной приманкой, имеющей не более двух одинарных или двойных или тройных крючков в светлое время суток с берега, без захода в воду.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Встречай

0: Бобруйске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина. Александр Лукашенко встретился с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным. Во время беседы стороны обсуждали перспективы экономического сотрудничества и реализацию совместных проектов между странами-соседками. В Минске проходит международная специализированная выставка «Белагро-2026». Масштабная экспозиция стала ключевой площадкой для демонстрации инновационных технологий, обмена опытом и укрепления сотрудничества в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности. В Бобруйском горсовете депутатов прошло заседание постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности. Народные избранники обсудили совместную деятельность органов местного управления, самоуправления и советов общественных пунктов охраны, а также поговорили о принимаемых мерах по предупреждению мошенничества и киберпреступности. С 25 по 29 июня Бобруйск традиционно примет международный фестиваль «Венок дружбы». В 2026-м форум пройдет под символичным девизом «Фестиваль дружбы за мир и согласие без границ». С пресс-релизом можно ознакомиться на boberlife.by. Работа бобруйского мастера Сергея Силича признана лучшей на фестивале-ярмарке «Могилевская слобода». Участник народного коллектива любителей декоративно-прикладного искусства «Натхнение» отмечен дипломом победителя в номинации «Лучший сувенир Могилев глазами мастера». 6 июня с 9 утра до 12 дня будет организовано проведение прямой телефонной линии на предприятиях ЖКХ «Бобруйска». Местные жители смогут задать интересующие вопросы и получить на них ответы. Все номера телефонов в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск». Зубр в деле. Воспитанники Бобруйского ВПК шагнули на тропу военно-спортивного комплекса «Готов в спецназ». Юные патриоты успешно прошли 4 этапа специальной программы.
1: Новости компаний и корпораций на Зефир-ФМ.
2: Рассматриваете себе автомобиль? Приезжайте в новый автоцентр «Лада Доброкар» в Бобруйске по адресу улица Комарова, 3. Выберите свой автомобиль уже сегодня. Подробности на ladadobrokar.by или по телефону 29 555 55 80. В связи с увеличением объемов производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйск Агромаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 1800 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 802-25-70-09-86. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 14. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер юго-восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 69%. Атмосферное давление 761 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Не ешь, а слушай.
1: Добрейшего утречка, Бобруйск. Мы, конечно, не скандалисты. Мы Юлия Гладкова.
2: И Рома Вакс.
1: И самое утреннейшее, бодрейшее шоу «Два в одном». Ну что, Юль, давай, расскажи-ка честно. Ты в отпуске больше отдыхаешь или все-таки больше снимаешь?
2: Да по-разному, мне кажется, одинаково даже.
1: Да? Даже в силу своей профессиональной деятельности, да?
2: Можно сказать, отдыхаю через телефон, через камеру.
1: А вот я думаю, я вот наоборот. Пока ты ловишь кадр, сам момент уже убегает от тебя. Не вспоминается, не отпечатывается.
2: Кстати, да. То есть вот в последнее время я вот действительно стала откладывать больше телефон, потому что, ну, по факту, будешь помнить больше просто, как ты снимал, а не что 100%. Ты там вообще видел.
1: И будешь нервничать, там, получилось ли фотография. Да. Самое, что интересное и обидное, что по факту мы-то эти фотографии не пересматриваем. Ну, вот факт. Ну, не
2: даже,
1: пересматриваем.
2: Даже не печатаешь, правда? Да, не публикуешь.
1: Да. Если бы вот это вот Facebook и Google не выскакивали воспоминания год назад, все, фотографии вообще бы никогда не смотрелись бы.
2: А как тебе их функция, которую они сейчас подписывают, подбирают там какой-то калаш? Годы идут, пишут мне.
1: Спасибо.
2: Со слезами на глазах. Ну, в общем, что, будем разбираться, да, где золотая середина, вот где фотографировать, а где все-таки нужно отдыхать.
1: Совершенно верно. Итак,
2: да. Да, но, кстати, фотографии помогают сохранять воспоминания, не только если иногда откладывать телефон и смотреть на происходящее своими глазами. Иначе, вот, как я и сказала, ну, собственно, кадры будут помнить больше, чем ты.
1: Однозначно. И вот даже исследования показывают, когда человек фотографирует слишком много, мозг начинает меньше запоминать детали, словно перекладывая эту задачу на смартфон. Ну, 100% есть такая штука. И я вообще считаю, что самое лучшее, что мы можем взять от жизни, максимум, это наши воспоминания и вообще эмоции. А эмоции нужно испытывать глазами.
2: Да, главное, радостные.
1: Да, 100%. Не, ну, кстати, даже не радостные эмоции. Кстати, не радостные эмоции как-то со временем стираются, остаются только хорошие.
2: Не всегда. Мы девушки, все помним.
1: Понятно. Мне кажется, я знаю, откуда дует ветер. Он тебя неплохо сфотографировал или что?
2: Вот я, как истинная девушка, точно знаю. И точно помню, что в этом часе у нас будет еще гороскоп.
1: Да, также у нас будет и этот лайфхак в тему дня.
2: Да, ну и наша рубрика «Миф или правда», поэтому остаемся с нами, мы вернемся совсем скоро.
1: Погнали.

Как будто на шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так.

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Реклама.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: На первый взгляд серая зарплата кажется гораздо больше белой. Но это иллюзия. Вам объясняют, что деньги в конверте – это выгодно и удобно для всех. И вы верите до определенного момента. Надбавки, прибавки, премии, законная часть зарплаты, вынесенная в конверте, таинственным образом исчезают. А на руках остается в лучшем случае минималка. К чему эти фокусы? Требуйте белую зарплату и не останетесь в дураках.
4: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
5: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
4: Не ври! Мам, ты где?
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Не ешь, а слушай.
1: Гороскоп.
2: Итак, гороскопчик подоспел всегда, как всегда, вовремя. Итак, Овны, день у вас сегодня хороший для покупок, но есть риск потратить больше, чем планировалось. Перед тем, как доставать карту, дай себе хотя бы минуту на размышление.
3: Тельцы, первая половина дня порадуют хорошими новостями и поддержкой со стороны окружающих, а вечером лучше избегайте споров.
2: Близнецы, сегодня может неожиданно получиться то, на что раньше не хватало времени, сил или даже уверенности. Не бойся предлагать свои идеи, их услышат.
3: Раки, планы могут меняться у вас сегодня на ходу, поэтому оставьте место для импровизации, а вечер проведите вне дома.
2: Львы, сегодня тебе полезно оказаться среди людей. Новые знакомства, встречи или просто шумная компания способны зарядить энергией и подарить интересные идеи.
3: Девы, люди будут внимательно прислушиваться к вашим словам. Ну а день хороший для презентации, переговоров и ситуаций, где нужно убедить окружающих в своей правоте.
2: Весы, день располагает вас сегодня к приятным сюрпризам. Возможно, неожиданное приглашение, интересная встреча или новость, которая заметно поднимет настроение.
3: Скорпионы, на работе или в делах лучше не идти на конфликт. Чем спокойнее и дипломатичнее вы сегодня будете, тем быстрее добьетесь нужного результата.
2: Стрельцам сегодняшнее утро покажется немного суматошным, зато во второй половине дня ситуация выровняется. Хорошее время для восстановления старых связей и общения с людьми, которых давно не видели.
3: Козерог, день подойдет для спокойного движения к своим целям без громких побед, но и без серьезных препятствий.
2: Водолеи, ближе к вечеру могут появиться у вас неожиданные новости или предложения. Не спеши отвечать сразу. Сначала оцени все плюсы и минусы.
3: Рыбы, сегодня стоит больше доверять себе, если внутренний голос подсказывает направление, есть смысл хотя бы прислушаться.
2: Но еще гороскопчик говорит, что фавориты сегодняшнего дня – близнецы, девы и тельцы. Именно у них 4 июня звезды обещают больше удачных совпадений и приятных возможностей. Вот так вот.
3: Интересненько.
2: Ну что, а мы двигаемся дальше, слушаем хорошую музыку, ну и наши прекрасные голоса.
0: Твое позитивное утро на Зефир FM.

0: Готовьтесь к главному футбольному событию. На 21 век бай. Неделя футбола и скидки до 45% на телевизоры до 7 июня. Телевизор Blaupunkt с диагональю 65 дюймов всего за 1699 рублей. Оплата частями через сервис Дольки и доставка по всей стране. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня. Газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор.

0: телефону 33 284 66 66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат. Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
1: Сделано в Беларуси.

0: интернете можно найти буквально все советы на все случаи жизни. И вот немного советов, стоит ли фотографировать в отпуске, собственно.
1: Вот, погнали. Правило трех кадров. Вместо 20 одинаковых снимков сделай 3 хороших кадра и убери телефон. Так и память телефона целее, и отдых не превращается в фотосессию. Я вообще тоже считаю, что у меня всегда супруга, я ее сфотографирую буквально там 1-2 кадра. Все? У тебя все получилось, что ли? Ну-ка, покажи. Она обязательно вот по 5-6 кадров. Ну, это, наверное, различие мужчин.
0: Я могу потом выбрать из 20, там, удалить лишнее. Но все равно нужно сделать много.
1: Могу-то я тоже, но я почему-то этого не делаю.
0: Ты просто ленивый. Все просто.
1: Я просто занятой.
0: Советую также снимать короткие видео вместо сотни фото. Вот так вот. 10-15 секунд шума моря, смеха друзей, вот уличной музыки. И все, через год такие воспоминания могут вызывать эмоции.
1: Ну, кстати, да. Вообще сегодня можно заводить себе какой-нибудь аккаунт и снимать даже для себя.
0: И, кстати, скрин потом можно с видео тоже сделать. Да. Опять-таки фото.
1: Да. Фотографируй те детали, а не только достопримечательности. Билет, вывеска, кафе, необычная чашка кофе или смешанная табличка потом напомнят об отпуске, лучше открытки из интернета. Ну да, сейчас поменялось. Но, наверное, вообще новому поколению этого непонятно, как это раньше. Обязательно должен был быть человек, потому что... кадров на пленке ограниченное количество. Нужно вот, чтобы ковер и я.
0: Также советуют без телефона отдыхать хотя бы полчаса, потому что именно в такие моменты вот запоминается все ярче всего.
1: А вообще, самый идеальный вариант, когда за границу куда-нибудь прилетаете, не нужно покупать сим-карту заграничную. Нету связи, нету фотографий, нету ничего. Пошел, гуляешь, все, телефон оставил.
0: А заблудился?
1: Ну, карту нарисую GPS перед выходом. Ну, кстати говоря, вот частенько бывает в инфоцентр какой-то, особенно туристические города, приходишь, находишь карту, вообще идеально. И свои какие-то GPS, эти самые возможности начинаешь тренировать, ориентирование.
0: Нет, у меня ориентировочный, как это, потеря. Ориентировочная потеря, не знаю, где я.
1: Ну, еще говорят, что каждый вечер выбирай лучший снимок дня. К концу отпуска у тебя получится готовый альбом из самых удачных кадров, а не 1000 похожих фотографий. Ну, это вообще максимально правильно.
0: Да. Ну, и сделайте одно фото, где есть хотя бы ты сам. Да, кстати, да. Ты всех фотографируешь, и даже там паука.
1: Да.
0: А себя нет. Вот что это такое.
1: На самом деле, вообще есть большой талант у людей, которые умеют красиво, хорошо делать селфи. Прям, чтобы было видно, что ты фотографируешь из себя. Да. Вообще, это прям талант. Я не умею. Либо я, либо не я. В конце концов.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Итак, мы продолжаем и рассказываем вам интереснейшие мифы, которые мы для вас накопали. Итак, миф говорит так. Человек теряет больше тепла через голову, чем через все остальное тело. Это не совсем так. Голова теряет тепло примерно так же, как и любой другой открытый участок тела такого же размера. Вот так вот.
1: Угу. Так, золото – самый редкий металл на Земле. Угу. Да, на самом деле существуют десятки металлов, которые встречаются значительно реже золота. Просто золото гораздо известнее, чаще используется человеком.
0: Интересно. Миф: после еды нельзя плавать минимум час. Серьезных научных доказательств этому нет. После плотного обеда может быть дискомфорт на само плавание, но само плавание обычно не опасно. Вот так вот.
1: Да нормально, жирок же он кверху уже вышел.
0: Да, да.
1: Так что че переживать-то? Да. Ну и если пить много воды, можно полностью очистить организм от токсинов. Ну на самом деле почки и печень не так постоянно выполняют эту функцию без разных там детоксов, поэтому вода важна для их работы, но избыточное потребление, ну тоже такое себе.
0: Тоже отеки и все остальное. Да, да. Сахар вызывает кариес напрямую. Сам сахар зубы не разрушает. Кариес вызывают бактерии, которые питаются сахаром и выделяют кислоты, повреждающие эмаль. Вот так вот.
1: Угу.
0: Вот такие вот.
1: Запомнили.
0: Да, запомнили, возможно, даже записали. Ну что, вот такие вот на сегодня мифы, которые мы благополучно развенчали. Ну а мы слушаем хорошую музыку, новости, и мы с вами услышимся уже в следующем часу.
2: Радио без тормозов.

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».
1: В Бобруйске 9 часов.

0: Новости компаний и корпораций на Зефир-ФМ.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Анастасия Блохина. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 81 копейка, евро 3,26, за 100 российских дают 3,83 белорусских. Белорусы теперь могут покупать товары на Wildberries в кредит. Marketplace запустил в нашей стране сервис партнерского кредитования с банком Добробыт. При оформлении заказа на сумму от 50 до 15 тысяч рублей доступна функция оплаты товара за счет займа. Срок от 13 до 60 месяцев, причем покупатель сам сможет выбрать наиболее комфортный для себя график выплат. В Беларуси золотовалютные резервы достигли 15 миллиардов долларов. За май они уменьшились на 228 миллионов. Сокращение объема ЗВР связано со снижением цены на золото на международных рынках, а также с выплатами по внешним обязательствам правительства Беларуси, отметили в Нацбанке. Вещи Мэтью Перри, включая 2 рисунка Бэнкси, уйдут с молотка. Их выставят на благотворительные торги в США. Организаторы надеются выручить не менее миллиона долларов. Все деньги направят в фонд, который помогает людям с зависимостями. Актер, напомню, стал известным благодаря роли Чендлера в сериале «Друзья». По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 81 копейка, евро 3,26, за 100 российских дают 3,83 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 13 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 97 долларов 41 цент за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
1: Рассматриваете себе автомобиль? Приезжайте в новый автоцентр «Лада Доброкар» в Бобруйске по адресу улица Комарова, 3. Выберите свой автомобиль уже сегодня. Подробности на ladadobrokar.by или по телефону 29 555 55 80. Бизнес-новости на Зефир-ФМ. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер юго-восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 69%. Атмосферное давление 761 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: мы тоже добежали уже.
1: Да, добежали, сидя на стульях. Бегуны так себе.
0: Нормально, даже на креслах на таких офисных есть забеги разные.
1: Ну, кстати, да.
0: Поэтому все, не надо мне тут ля-ля-ля.
1: Ну что, мы продолжаем беседовать. Что же лучше на отдыхе, фотографировать или запоминать? У многих после отпуска оказывается несколько сотен снимков, которые они больше никогда не открывают. Но это вот факт. Получается лишний архив, который живет своей жизнью.
0: А я не против, кстати. Можно просто на компьютере, там, на ноутбуке сделать отдельную папочку. Отпуск, ну, да. 1000 фото. Все.
1: Да, да, и потом пересматриваешь
0: старости.
1: Одного кадра.
0: В старости же скучно, мне кажется. А вот потом можно и каждый кадр пересматривать.
1: Ой, девочка моя, тебе кажется.
0: Да ты еще не старый. Самые эмоциональные фотографии часто получаются случайно, говорят. Ну да, такие непостановочные кадры, вот обычно, которые потом вызывают какие-то воспоминания.
1: Я вот люблю, когда фотографировать, вот именно фотографировать людей, которые, ну, не обращают внимания, не, именно не постановочно, они более живые, что ли, от них какая-то энергетика происходит.
0: Да.
1: Ну что, в этом часу у нас пятиминуточка этикета, конечно.
0: Немного новостей тоже из Беларуси будет.
1: Ну и приметная погода, поэтому погнали, мы начинаем очередной час нашего эфира.
2: Сделано в Беларуси.

0: Аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
0: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44 779 81 84.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну что же, на этой веселой ноте некоторое количество примет на сегодняшний день. Если перед важным делом случайно встретить человека с полным ведром или большой сумкой, это считалось знаком удачного завершения начатого.
1: Ну, сумка насколько большая должна быть?
0: Желательно с деньгами.
1: Если дома неожиданно зацвело растение, которое долго не цвело, в народе говорили, что скоро будут хорошие новости, ну или приятные перемены.
0: Ага, вот так вот. Да, особенно если зимой яблоня в доме, да, точно какие-то перемены будут. Если во время прогулки на одежду села бабочка, это считалось предвестником радостной встречи или неожиданного подарка. Вот так вот.
1: Mm-hmm. Если потерянная вещь нашлась именно там, где ее уже много раз искали, это говорит о том, что скоро разрешится еще одна запутанная ситуация. Ну или просто вы не видите.
0: Максимально странная. Если утром первый встретился ребенок, в старину считали, что день пройдет легко и принесет хорошие эмоции.
1: Угу. Ну, а если птица неожиданно начинает купаться в луже или пыли прямо вот у вас на глазах, это считается знаком скорых перемен в привычном ходе событий.
0: Вот слушаешь эти приметы, иногда думаешь, да, такое увидишь, возможно, даже к доктору обратишься.
1: Слушай, ну вот сегодня все прям про перемены, хорошие эмоции, поэтому, ну, на хорошей позитивной ноте, собственно, и дальше продолжаем
0: двигаться.

0: Встречаем утро вместе. Зефир FM.
1: Все будет хорошо. Ты примеряла счастье, оно подошло. Тебе к лицу все самое красивое. Я знаю.

0: Люди учатся, как говорить, а главная наука – как и когда молчать.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Итак, наконец-то мы добрались до интереснейших новостей. И вот что я вам хочу рассказать. Опять меня бушует гордость за нашу прекрасную страну. И вот почему. В Беларуси применяют новый метод восстановления после инсульта со стволовыми клетками. В Республиканском клиническом медицинском центре в Беларуси провели очередную процедуру восстановления пациентов после инсульта с использованием стволовых клеток. Речь идет о мезенхимальных стволовых клетках. Господи, такие названия.
1: Сложные.
0: Да. Особом типе клеток, которые способны участвовать в восстановлении поврежденных тканей организма. По словам специалистов, таким клеткам фактически задают направление, чтобы они находили поврежденные участки мозга и запускали процессы восстановления. Метод уже показывает высокую безопасность и эффективность, особенно при...
1: ишемическом инсульте.
0: Вот так. И рассматривается как одно из перспективных направлений современной медицины. Но на самом деле инсульты это вообще, ну, то есть, как это говорят, бич современного мира. Это ужасно. Если раньше это было участь пожилых людей, то на сегодняшний день...
1: Все чаще молодые люди сталкиваются с таким.
0: То есть и стресса, и всего хватает, давление соскакануло, сосудик лопнул, все.
1: Ну, это здорово, что сейчас уже мы можем с этим как-то бороться.
0: Да.
1: Я восхищаюсь вообще людьми, которые вообще как-то думают. Я в этом вообще не разбираюсь, допустим.
0: Да я прочитать даже не могу, что говорить.
1: Так, ну что, на подъезде к Беловежской пуще появится необычный участок дороги. Разметка начнет проигрывать мелодию легендарной песни ансамбля песняры «Беловежская пуща» прямо из-под колес автомобиля.
0: Круто, это вообще такая крутая штука. Есть где-то, по-моему, уже тоже есть такой класс. Это так прикольно, интересно. Ну, это вообще, конечно, для снижения скорости. И для... Ну, если человек засыпает за рулем, ну, вообще классно. Ты наезжаешь, я прям всегда, если вижу, опа, сейчас музычку послушаем, радио на минимум.
1: Кстати, да, эффект можно, конечно, это прослушать, но при соблюдении действительно скоростного режима. Потому что если там быстрее или медленно, уже все расстроится.
0: Тембр нарушается.
1: Да, но поэтому все, короче, ездим и слушаем.
0: И слушаем, да. РИКС предупредил абитуриентов о подозрительных СМС с результатами ЦЭ и ЦТ. Ну, это, собственно, новости из мира мошенников. Они на каждый день, слава богу, подгоняют что-то новенькое. Республиканский институт контроля знаний предупредил абитуриентов о появлении мошеннических СМС, которые маскируются под сообщения с результатами централизованных экзаменов и тестирования. В ведомстве уточняют, настоящее сообщение приходит только с официального источника RIXBY. В них содержится минимум информации, предмет, полученный балл и номер бланка. Если сообщение приходит с неизвестного номера или содержит ссылки, переходить по ним не стоит. Такие СМС могут использоваться мошенниками для кражи ваших данных.
1: В принципе, не нужно вообще никуда переходить по ссылкам. Вот неважно, что это за СМС, по ссылкам ни по каким
0: мы
1: не переходим.
0: Я тебе честно скажу, что я уже настолько вот это вот начитался этих новостей, мне даже откуда-то с МТС-а приходит или еще откуда-нибудь, с каких-нибудь А1, все, нет, спасибо, не надо. Пройдите, проверьте свой баланс, спасибо, не надо, я лучше перезвоню. Лучше тут случай,
1: сейчас и приложение есть у всех мобильных операторов, поэтому не обязательно переходите по ссылкам. Но самое главное просто быть бдительным и, я думаю, объяснять и детям, особенно пожилым людям, которые так часто сталкиваются с этими мошенниками.
0: Да, 100%.
1: Что вот каждый раз появляются новые виды, и нужно быть предельно осторожным.
0: Ты знаешь, я вот был у одного из операторов и видел людей, ну, наверное, даже не пожилых, но в возрасте, которые до сих пор пользуются кнопочными телефонами, и я им даже в чем-то завидую. Они точно не подвергнутся вот этим вот всем ссылкам.
1: На самом деле ссылкам нет, но ведь код из СМС все равно
0: ты назовешь.
1: То есть, ну, здесь нужно быть просто очень бдительным, внимательным и не дать себя обмануть ни в коем случае.
0: Вот, поэтому будьте бдительны, ну и, конечно, слушайте хорошую музыку, не отвлекайтесь на всякие СМС, в конце концов.
2: Сделано в Беларуси. We'll be right back.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30. Не ешь, а слушай. Зефир FM.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!

0: уйдет с конвейера в 2027 году.
1: Про машины для людей.
0: Bentley представила обновленную версию своего единственного седана Flying Spur. Оформление передней части четырехдверки подогнали под внешность купе и кабриолета Continental GT. В результате чего у Bentley впервые с 1962 года появился седан с одинарными фарами. В линейку модификаций вернулось исполнение S. За счет гибридной установки, которая состоит из 4-литрового V8 электромотора и роботизированной коробки, авто стало на 135 сил мощнее. Седан развивает 680 лошадиных сил и 930 ньютон-метров крутящего момента, обеспечивая разгон до сотни за 3,7 секунды при максималке 300 км в час.
1: Дай газу!
0: Rolls-Royce представила модернизированное электрокупе Spectre сразу в двух модификациях. Стандартной и заряженной Black Bait на электрокаре применили новую тяговую батарею с модернизированными аккумуляторными ячейками емкостью 112 кВт, которая увеличила запас хода до 628 км и ускорение зарядки на 14%. Силовая установка теперь генерирует по умолчанию 601 лошадиную силу и 1015 ньютон-метра крутящего момента. Моторы версии Black Bait развивают 680 сил и 1100 ньютон-метра крутящего момента в режиме максимальной отдачи. Разгон до 100 км в час займет у электрокаров 4,5 и 4,3 секунды соответственно.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: У каждой истории есть год спустя. Вот важно это помнить, наверное, в такие трудные моменты. 100%.
1: Да. Это вот всегда проходит. И ты, оглядываясь, понимаешь, что все такая мелочь.
0: Да, поэтому если вдруг вы сейчас расстроены из-за чего-то, не надо расстраиваться. Год пройдет, вы будете даже с улыбкой.
1: А может быть, даже и меньше.
0: Да.
1: Ну что, у нас сезон купания уже давным-давно открылся. Ну а тем, кто не купается в водоемах, купаются в бассейнах. И поэтому мы напомним, как себя лучше вести в бассейне. Перед тем, как зайти в бассейн, обязательно...

0: Примите душ не дома, там есть душевые в бассейне. Это правило существует не для галочки, а для комфорта всех посетителей.
1: Угу. Ну, а если дорожка уже кем-то занята, старайтесь держаться своей стороны и не мешать чужому плаванию и темпу.
0: Да. Тем более. Слушай, вот это так раздражает, если честно. Я какое-то время ходил в бассейн и прям, ну, нырял в бассейн и безостановочно старался там около часа плавать. Там прям вся выставлял себе тренировку, все. И какие-нибудь две бабушки заплывают. Но четыре дорожки свободные, две бабульки около меня собачьим кролем.
1: Роман.
0: Буль-буль-буль. И что-то беседуют там. То есть я там пытаюсь их обогнать как-то там своим кроссом.
1: Слушай, так хорошие бабульки, если ты их еще обогнать пытаешься.
0: Да, на каждом круге. Так, ну что, не прыгайте в воду там, где это запрещено. Для кого-то внизу твой эффектный прыжок может стать очень неприятным сюрпризом. Вот так вот.
1: Во время отдыха у бортика не занимайте всю дорожку. Другие люди тоже, собственно, приплыли сюда все-таки плавать, а не объезжать препятствия.
0: Вот, именно об этом я и говорю. Не стоит громко разговаривать или включать музыку на весь бассейн. У воды звук разносится гораздо сильнее, чем кажется.
1: Ну, да. Если вы кого-то случайно задели во время плавания, ну, можно просто извиниться и продолжить тренировку. Простая вежливость всегда работает лучше, чем выяснение, кто был прав.
0: И что самое интересное, не только в бассейне, а везде. Ну, а мы двигаемся дальше, слушаем хорошую музыку, новости и все. В следующем часу обязательно к вам вернемся.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Совете Республики прошла встреча с турецкой делегацией. Обсудили торгово-экономическое сотрудничество. В повестке – совместные предприятия, туризм и инвестиции. Страны связывают уже 30-летние дружеские отношения. Миссия приехала на белорусский агропромышленный салон.
0: Детали.
1: Воздушный и наземный контроль. Спасатели усилили меры безопасности у воды в летний период. Патрулируют акваторию круглые сутки. Беспилотники и авиация МЧС мониторят с воздуха. К слову, пляжи оборудованы специальными вышками, которые уже показали свою эффективность.
0: В мире.
1: Число погибших в результате обрушения строящегося здания в Филиппинах возросло до 27. По информации местных властей, все тела людей из списка пропавших без вести были найдены. Катастрофа произошла после сильной грозы. Под завалами были строители.
0: Вот это да!
1: Новинка. В Беларуси появились замороженные слойки. Известный производитель запустил новую линейку выпечки из слоеного дрожжевого теста с начинкой. Сейчас доступны два варианта – с ветчиной и сыром, а также с вишней. Перед запеканием их нужно разморозить и оставить на некоторое время, чтобы масса поднялась. В одной упаковке 6 штук. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер юго-восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 81%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: А мы тоже предлагаем не ждать, жить вот прямо сейчас и наслаждаться каждым моментом.
1: Да, и делать погромче свой приемничек, тем более, что в студии Юли Гладкова.
0: И Рома Вакс.
1: И самое утреннее шоу «Два в одном», и у нас, как всегда, много всего интересного. И беседуем мы сегодня по поводу количества фотографий, которые мы делаем в различных путешествиях. Вот есть люди, которые ради идеального снимка могут потратить больше времени, чем на само место, которое приехали посмотреть. Иногда охота за кадром превращается в отдельный вид отдыха. Ну, может быть, кто-то и отдыхает. Слушай,
0: да, ну, я могу сказать так, что вот некоторые пишут, что через несколько лет им важнее не идеальный вид, а все-таки фотографии с друзьями, с семьей и вот такими смешными случайностями. Поэтому нужно делать тоже фото. И желательно много.
1: А я, ты знаешь, я вот люблю, когда мы путешествуем, покупать магнитик с каждого города. И вот ты даже смотришь на магнитик, и у тебя всплывают эти воспоминания, эмоции, чувства, и оно как-то...
0: Ну, это да.
1: Но вообще без фотографий, конечно, тоже нельзя. Поэтому
0: вот, потому
1: все,
0: что ты же не будешь смотреть на магнитик и вспоминать каждого там друга. Ваня, Петя.
1: О, вот тут за буковкой «С» Валера стоит.
0: Или с буковкой «С» Валера ассоциируется.
1: Да. Ну что, в этом часу у нас, конечно же, новости.
0: И гороскопчик, повторим, совсем скоро, поэтому немного музыки, и мы обязательно вернемся.
1: Погнали.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что, кому сегодня не хватает немножечко мотивации и позитивных новостей, сейчас расскажем гороскопчик. Итак, Овны, день хорошего сегодня для покупок, но есть риск потратить больше, чем планировалось. Перед тем, как достать карту, дай себе хотя бы минуточку на размышления.
2: Тельцы, первая половина дня порадуют хорошими новостями и поддержкой со стороны окружающих, а вечером лучше избегайте споров.
1: У близнецов сегодня может получиться то, что... На что они даже раньше не рассчитывали, не хватало времени, сил или уверенности. Не бойтесь предлагать свои идеи, их услышат.
2: Раки, планы у вас сегодня могут меняться на ходу, поэтому оставьте место для импровизации. Вечером проведите вне дома этот вечер.
1: Львам сегодня повезло оказаться среди людей. Новые знакомства, встречи или просто шумная компания свободны зарядить энергией и подарить интересные идеи.
2: Девы, люди будут внимательно прислушиваться к вашим словам. Хороший день для презентации, переговоров и ситуаций, где нужно убедить окружающих в своей правоте.
1: У весов сегодня день располагает приятным сюрпризом. Важно неожиданное приглашение, интересная встреча или новость, которая заметно поднимет настроение.
2: Скорпионы, на работе или в делах лучше не идти на конфликт. Чем спокойнее и дипломатичнее вы сегодня будете, тем быстрее добьетесь нужного результата.
1: Стрельцы, утро может показать немного суматошным, зато во второй половине дня ситуация выровняется. Хорошее время для восстановления старых связей и общения с людьми, которых давно не видел.
2: Козероги, день подойдет для спокойного движения к своим целям без громких побед, ну и без серьезных препятствий.
1: У водолеев ближе к вечеру могут появиться неожиданные новости или предложения. Не спеши отвечать сразу. Сначала оцени все плюсы и минусы.
2: Рыбы, сегодня стоит больше доверять себе. Если внутренний голос подсказывает направление, есть смысл хотя бы прислушаться.
1: Ну а еще звезды говорят, что фавориты дня сегодня близнецы, девы и тельцы. Именно у них 4 июня звезды обещают больше удачных совпадений и приятных возможностей. Ну вот такой вот сегодня гороскопчик позитивный, многообещающий. Ну а мы слушаем хорошую музыку и двигаемся дальше.
0: Твое позитивное утро на Zephyr FM.

0: Итак, и немножечко самых интереснейших новостей, которые можно было только собрать в интернете. Все для вас подобрали, притащили, сейчас рассказываем.
1: Да рассказывай уже.
0: В США обсуждают выпуск купюры в $250 с изображения нашего Дони Трампа. Ну, не нашего, но...
1: Да уж. Не, ну, друга. Слушай, любит он себя.
0: Вот, да. Вот из языка снял. Очень любит человечек себя. И такой, ну, это, наверное, хорошая черта характера. Молодец. Ну, в США может появиться новая банкнота номиналом в $250 с изображением Дони Трампа. Инициатива приурочена к 250-летию независимости страны. По данным обсуждения Минфин, уже готовится к возможной разработке купюры. Но окончательное решение должен принять Конгресс. Однако, есть у вас важный юридический барьер. Закон 1866 года запрещает размещать на американских купюрах, собственно, действующих президентов и, значит, живых людей. Поэтому идея уже вызвала споры. Но в Министерстве финансов при этом заявили, что не считают подобное предложение проблемным и готовы обсуждать варианты. Угу. Вот так вот.
1: Ну, у меня другая новость, более так. Устрашающая. Угу. Так, Земля движется к новым температурным рекордам. Вот не люблю я вот рекорды. Если это в плюс, то да, тоже идет, да, такое, да, себе. Ну, в общем, Всемирная метеорологическая организация опубликовала тревожный прогноз на ближайшие 4 года. Скорее всего, все будет вот эти вот потепления. Все будет.
0: Угу. Глобально. Вот.
1: Да, да, да, да. И по расчетам специалистов, средняя температура на планете где-то на, ну, почти 1,5-2 градуса выше будет.
0: Вот так
1: а
0: вот.
1: Это как бы, ну, очень много на самом деле. Ученые отмечают, что с вероятностью около 86% один из ближайших 5 лет станет самым жарким за всю историю наблюдений.
0: Кто там тепла просил?
1: Да, превзойдет даже 24-й год. А я как будто бы уже и не помню, чтобы в 24-м было жарко. Значит, надо еще жарче, чтобы запомнила.
0: Вот из-за таких, как ты. Да. Ну что, тут я, нужно сказать еще, что особое внимание в прогнозе является Арктика. Там потепление продолжается быстрее среднего по планете. Ну и дополнительным фактором может стать явление Эль-Ниньо, которое способно усилить глобальную жару уже в 27-м году. Поэтому, ну вот это да, это самое, наверное, такое опасное, что именно тают ледники. И вот буквально я читал недавно, что откололся прямо огромный ледник, и это все увеличивает уровень океана. Ну, в общем, нам, как, конечно, на потребительском уровне, тем более в Беларуси, где нет у нас, слава,
1: да,
0: богу, океана,
1: нормально.
0: Нас не смоет. Ну, а там кого подтопит, ну что теперь?
1: Приезжайте,
0: ну,
1: к нам.
0: Да, вот, в конце-то концов. Ну, будем надеяться все же, что не так глобально. Да и вообще, человек такое существо, что подстроится к любому, к любой погоде. Ну,
1: да.
0: Вентилятор, в конце концов, себе на кепочке повесим. Вот, ну, вообще, еще говорят, что вот эта вот наша шумиха по поводу глобального потепления, ну, слишком раскручена. Вообще, в принципе, планета с периодичностью в какое-то количество лет, оно вот так вот у нее меняется. То тепло,
1: да,
0: то прям холодно.
1: Вообще как будто бы не переживаю. Просто есть люди, которые любят действительно нагнетать.
0: Раздуть, да,
1: вот,
0: да,
1: что-то,
0: да,
1: такое,
0: да,
1: чтобы там собрать просмотры и так далее.
0: Да.
1: А так все будет хорошо. Куда мы
0: не
1: денемся?
0: Переживаем. Ну, тепленько и тепленько. Господи, да. 1,5 градуса-то больше. Что 25, что 27. Итак, а я снова про доллары. Итак, купюра, которую нельзя расплатиться в $100 000 в истории США. В США действительно существовала банкнота номиналом в $100 000. Но обычными деньгами такая купюра не была. Это так называемый золотой сертификат образца 1934 года, который использовался не для расчетов между людьми, а исключительно для операций между федеральными и резервными банками. Их начали выпускать во времена Великой депрессии. Всего было напечатано около 42 тысяч экземпляров. Позже большую часть изъяли и уничтожили. Сегодня сохранившиеся банкноты стали редкостью и чаще всего находятся в музеях или частных коллекциях как исторический финансовый артефакт, а не средство платежа. Ну, вот знаешь, вот кто-то вот двухдолларовые купюры собирает. Я, кстати, один из них, у меня немножечко,
1: да,
0: есть. Да. А кто-то 100 тысяч долларовые.
1: Ну, да, ну, у каждого свое. Просто вот ты любишь маленькие цифры,
0: да,
1: а кто-то любит большие.
0: Да вот именно, зачем вот это? Я люблю, чтобы много было помалу, а не,
1: да,
0: наоборот.
1: Так, ну что, все это новости к этому часу, поэтому послушаем музыку и вернемся уже совсем скоро к вам.
0: Погнали.

0: 4-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
2: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, вот и подошел к концу наш сегодняшний эфир, к сожалению.
1: Да, к сожалению. Но ничего, мы не расстраиваемся, наоборот, заряжаемся позитивом. В дальнейшем вас будет веселить Нелли Мята.
0: Да, а тем более уже сегодня четверг, маленькая пятница, поэтому мы практически уже в выходных, не можем этому не радоваться. Ну что ж, а мы на сегодняшний день прощаемся с вами. И пока.
1: Пока.

0: Готовьтесь к главному футбольному событию. На 21 век бай. Неделя футбола и скидки до 45% на телевизоры до 7 июня. Телевизор Blaupunkt с диагональю 65 дюймов всего за 1699 рублей. Оплата частями через сервис Дольки и доставка по всей стране. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Республиканский праздник купалья в Александрии пройдет 11 июля и объединит как уже полюбившиеся гостям локации, так и новые тематические пространства. Свои подворья представят регионы Беларуси и России, развернется масштабная выставка-ярмарка мастеров, будут работать торговые ряды, а гостей порадует насыщенная творческая программа и концерты.
0: Город.
1: В Бобруйске утонул 48-летний мужчина. В 2 метрах от берега на 2-метровой глубине было обнаружено тело. Его из карьера на кирпичный извлекли сотрудники МЧС. А свод напоминает: соблюдайте правила безопасности на водных объектах.
0: В мире.
1: США ужесточает торговую политику. Администрация штатов предлагает ввести дополнительные пошлины от 10 до 12,5% на товары из 60 стран, включая Китай, Канаду, Мексику и весь Европейский Союз. Если предложение примут, это станет одной из крупнейших тарифных мер Вашингтона за последние годы.
0: Вот это да!
1: Переводчик с кошачьего для iPhone сделал вайкадер. Записываете мяуканье своего кота, и нейронка дает разъяснение о желаниях пушистика. Хочет есть, играть или чтобы ему поклонялись. Вся история монологов сохраняется. Еще есть анализ эмоций по позе и положению хвоста, ушей. И можно ввести профили нескольких мурлык. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, ветер юго-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 81%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: реклама.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44 779 81 84.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Доброе утро! Вы слушаете самую сладкую радиоволну. Теперь с вами я, Нелли Мята. И напомню, что сегодня на календаре 4-й день лета. Четверг и 4 июня. Для многих из нас четверг — это уже маленькая пятница. Как всегда, да? Как обычно. Но это тот самый момент недели, когда утренняя чашка кофе кажется особенно вкусной и бодрой, а предвкушение выходных добавляет энергии на финишной прямой рабочей-то недели, друзья. Но у этого дня есть своя особая нота. Четверг находится ровно практически посередине между началом недели и ее завершением. Это я не про пятницу, а про воскресенье. Вот он как мостик позади самые сложные задачи, а впереди заслуженный отдых. Недаром в народе говорят, после дождичка в четверг, то есть после того, как все самое трудное останется позади. Поэтому настраиваем волну на 95.4 четче и послушаем трек Бэмби от диджея Смэша.

0: Сегодня 4 июня, и это, друзья, еще середина года по старому стилю. Так что можно считать, что мы находимся в самой летней точке нашего пути. Пусть этот четверг будет продуктивным, солнечным и наполненным только хорошими новостями и, конечно же, отличными треками, особенно на Зефир FM. Итак, группа One Republic. Далее, Mad World трек от группы Two Force. И градусы от Даши. Остаемся на Зефир FM. В середине этого часа расскажу про погодные условия, что ожидает нас сегодня, что сулят нам звезды гороскопа и, конечно же, наша традиционная игра. Куда же без нее с 13 до 14 часов.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Середина часа на Zephyr FM. С вами по-прежнему Налимята. И напомню, что сегодня 4 июня и желтый уровень опасности и загроз на Западе. Белгидромет на четверг объявил желтый уровень опасности для Брещины, Гродненщины. Там же ждет грозы, дожди, а остальной части страны повезло. Будет спокойный, сухой летний день. Например, в нашей Могилевской области температура воздуха поднимется до 23 градусов тепла. Ветер юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду. Переменная облачность без существенных осадков. Хотя вероятность есть. Так что не расслабляемся, на всякие случаи берем с собой зонтики, ну и наслаждаемся самой сладкой радиоволной.
1: Встречай утро на Zephyr FM.

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так

встретимся как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Если вы, друзья, хотите сегодня быть бодрыми и выспавшимся, у меня для вас важное предупреждение. Забудьте про сладкое перед сном, друзья. Оказывается, даже небольшая шоколадка на ночь может стать вашим главным врагом. Все дело в составе какао. В нем содержится кофеин и теобрамин. Это мощные стимуляторы, которые не дадут вам, друзья, уснуть. Но это еще не все. В шоколаде есть тирозин. Это аминокислота, из которой наш организм вырабатывает вещества, поддерживающие бодрость и, самое главное, активность. Получается двойной удар по сну, друзья. Так что, если вы не хотите считать овец до самого утра, отложите десерт на завтрак. Ну, а прямо сейчас мы взбодримся треками на Zephyr FM. Италия диско от The Colors. Послушаем Леди Гага, ее хит «Абракадабра». Из-за бывшего от Люси Джипотиной. А с вами Нелли Мята, и услышимся уже в следующем часу. Не переключаемся, а остаемся на Zephyr FM.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Zephyr FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Спортивно-культурный фестиваль «В итоге» стартует 4 июня в Светлогорске. Программа насыщенная. Кино под открытым небом, квест по историческим маршрутам, театрализованное представление и фейерверк. На 3 дня город станет центром притяжения для гостей и участников со всей страны.
0: Город.
1: Накануне приятными оранжевыми огнями зажегся жилой дом на улице Минской, 25. Проект реализуется в рамках комплексной программы по благоустройству и визуальному преображению городской среды. Общая протяженность неоновой ленты около 330 метров. Дополнительный объем создают 12 мощных светодиодных прожекторов. Они установлены в нижней части здания.
0: В мире.
1: Собственное жилье для многих поляков становится все менее доступным. Продажи квартир в крупных городах страны этой весной продолжили снижаться. За месяц реализовано около 4000 квадратов, на 22% меньше, чем в марте. Причинами стали дорогие ипотечные кредиты и отмена государственных субсидий.
0: Вот это да!
1: Италия официально приобрела гробницу Франсуа из Вульчи, один из важнейших сохранившихся памятников этрусской живописи. Сделка на 15 миллионов евро подписана в Минкульте в Риме. Теперь цикл фресок переходит в государственную собственность. Росписи передадут в музей. Главная ценность будущего экспоната – 37 расписных панелей. На них греческие мифы соседствуют с сюжетами, связанными с ранней империей и элитой. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, ветер юго-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 81%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.
4: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, и полдень у нас сейчас. Вы слушаете самую сладкую радиоволну, и на календаре четверг, 4 июня. А за окном уже вовсю хозяйничает лето. А у меня сегодня есть замечательный повод уделить внимание своим независимым, пушистым и любимым соседям по квартире. Сегодня я, ребята, хочу поговорить о домашних животных, о котиках. Так как сегодня необычный, неофициальный праздник, день порадования кошек, или как его еще называют, Международный день обнимашек с кошками. Это день отличный шанс, мне кажется, отбросить все дела и посвятить себя целиком и полностью своему усатому божеству. В чем заключается суть этого праздника? А все просто. Нужно поклоняться котам, выполняя все их прихоти. Шучу. Хотя бы купите своему питомцу новую игрушку, его самое любимое лакомство, или просто проведите с ним весь день на диване. Пусть этот и хвостатый царь почувствует всю полноту вашей, друзья, любви и заботы. Кстати, интересный факт. Не все кошки одинаково рады крепким объятиям. Многие из них предпочитают выражать свою привязанность, но более деликатно. Поэтому, если ваш пушистик пытается вырваться из тисков нежности, ну отпустите его. Лучший способ порадовать кота – это дать ему свободу выбора и угадать с его желаниями. Может быть, он хочет просто посидеть рядом. А те, у кого пока нет дома хвостатого чуда, могут присоединиться к празднику, ну иначе. Сделать, например, доброе дело и помочь приюту для животных. Подарите частичку своего тепла тем, кто очень ждет своих хозяев. А я, Налимята, продолжаю дневные эфиры отличной музыки для вас и ваших пушистых любимцев. Медуза и Генри Гамел. Денис Лёй. Дальше. И не ревную вместе с Мэри Го. А в середине этого часа расскажу, что же сулят нам звезды гороскопа, поэтому остаемся на волне 95.4.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте.
2: Подписывайся на страничку в Инстаграм.
1: Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат. Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

0: Середина часа, вы слушаете самую сладкую радиоволну. И напомню, что сегодня 4 июня. И что же нам усугубляют звезды гороскопа на сегодняшний-то день? А сегодня советуют нам подумать о своем уютном гнездышке, закупиться продуктами и предметами интерьера. А можно и вовсе передвинуть мебель. Новая обстановка будет придавать сил. Отлично импровизировать как на работе, так и в личной жизни. Ведь новые решения старых проблем будут работать безотказно. Да и настроение они поднимут. Ох, как! Можно позволить даже себе что-то вкусненькое. Сейчас это не навредит нашей фигуре, друзья. Но только не стоит перебарщивать, друзья. А вот верите гороскопу или нет, ну, как всегда говорю на ребята, это дело каждого. А оставаться на самой сладкой радиоволне и слушать трек от Паула Рассела обязательно.
1: Включайся!
2: Never too much, never too much, never too much.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: АвтоВАЗ показал прототип обновленной трехдверной Нива Легенд ровно перед юбилеем. В следующем году модель отметит 50 лет производства. Автомобиль получил бензиновый 8-клапанный мотор. Теперь машина оснащается фронтальной подушкой безопасности водителя. Появился единый ключ замка зажигания и дверей. Улучшена управляемость и плавность хода. Усилена шумоизоляция, введен новый дизайн легкосплавных дисков. А важные кузовные детали штампуются из двусторонней оцинкованной стали для большей устойчивости к коррозии. Продажи стартуют в конце лета, начале осени. Версия с мотором на 1,7 литра уйдет с конвейера в 2027 году.
1: Про машины для людей.
2: Bentley представила обновленную версию своего единственного седана Flying Spur. Оформление передней части четырехдверки подогнали под внешность купе и кабриолета Continental GT. В результате чего у Bentley впервые с 1962 года появился седан с одинарными фарами. В линейку модификаций вернулось исполнение S. За счет гибридной установки, которая состоит из 4-литрового V8 электромотора и роботизированной коробки, авто стало на 135 сил мощнее. Седан развивает 680 лошадиных сил и 930 ньютон-метров крутящего момента, обеспечивая разгон до сотни за 3,7 секунды при максималке 300 км в час.
1: Дай газу!
2: Rolls-Royce представила модернизированное электрокупе Spectre сразу в двух модификациях. Стандартной и заряженной Black Bait на электрокаре применили новую тяговую батарею с модернизированными аккумуляторными ячейками емкостью 112 кВт-час, которая увеличила запас хода до 628 км и ускорение зарядки на 14%. Силовая установка теперь генерирует по умолчанию 601 лошадиную силу и 1015 ньютон-метра крутящего момента. Моторы версии Black Beige развивают 680 сил и 1100 ньютон-метра крутящего момента в режиме максимальной отдачи. Разгон до 100 км в час займет у электрокаров 4,5 и 4,3 секунды соответственно.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

На часах 12.45 вы слушаете Зефир ФМ, и сегодня, напомню, четверг, 4 июня. Для кого-то это финишная прямая рабочая неделя, а для кого-то день, вот когда планы на выходные уже начинают сбываться потихоньку. Это тот самый момент, мне кажется, когда усталость от будней смешивается вот с предвкушением пятницы. Мы уже чувствуем ее дыхание, и в народе четверг называют «малой пятницей». Именно сегодня принято решать все важные вопросы, но чтобы со спокойной душой уйти на уикенд. А еще четверг – это маленькая репетиция пятничного вечера. Самое время, друзья, подумать, куда сходить с теми же самыми знакомыми, коллегами, родными, друзьями, или как провести время дома в уюте с семьей. Кстати, в астрологии четверг находится под покровительством Юпитера, планеты удачи и расширения, между прочим. Так что сегодня отличный день для того, чтобы рискнуть, попробовать что-то новое или просто поверить в свою звезду. А чтобы день прошел на позитиве, оставайтесь со мной на Лимята на волне 95,4.

0: В Бобруйске 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Беларуси ожидают с визитом президента Ганы. Готовится пакет документов к подписанию, проекты. Также планируется расширить сотрудничество в образовательной сфере. Сейчас в Синеокой обучаются около 80 студентов из дружественного государства. И есть намерение значительно увеличить их число. Особенно в области медицины и сельского хозяйства.
0: Город.
1: В Бобруйске началось масштабное преображение пешеходной зоны. На участке улицы Социалистической от выставочного зала до торгового дома «Вестер» кипят работы по благоустройству. Совсем скоро там появится современная лаунж-зона. Строители уже демонтировали старое покрытие. Подробности на «Бобрлайф».
0: В мире.
1: По меньшей мере 21 человек погиб в результате крупного пожара на окраине индийской столицы. Огонь вспыхнул в ресторане пятиэтажной гостиницы и стремительно распространился по зданию. На борьбу с пламенем были направлены 15 пожарных расчетов. Спасателям удалось эвакуировать персонал и около 40 постояльцев. Пятеро человек госпитализированы с тяжелыми травмами. Трагедия вскрыла серьезное нарушение требований безопасности. Причины устанавливаются.
0: Вот это да!
1: Пара кусочков шоколада кажется идеальным завершением дня после работы и бесконечных дел. Но нередко такое лакомство становится причиной нарушения сна, поэтому утро может начаться с усталости. В какао есть кофеин и теобрамин, а также тирозин, который связан с выработкой веществ. Они поддерживают бодрость и активность.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Рассматриваете себе автомобиль? Приезжайте в новый автоцентр «Лада Доброкар» в Бобруйске по адресу улица Комарова, 3. Выберите свой автомобиль уже сегодня. Подробнее на ladadobrokar.by или по телефону 29 555 55 80. В связи с увеличением объемов производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйско-Громаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 1800 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляйте общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 802 25 70 09 86. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, ветер юго-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 81%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что ж, друзья, вы слушаете самую сладкую радиоволну, и время, мне кажется, обеденного уже перерыва, а значит, самое время поговорить о еде. Вот что вы заказываете, когда хочется чего-то легкого, но необычного? Для многих ответ очевиден. Это суши и роллы. Но знаете ли вы, что это не одно и то же? Суши – это рис с начинкой сверху, например, кусочек рыбы. А роллы – ну это рулет, где начинка спрятана внутри риса и водорослей нори. И, конечно же, прямо сейчас, в этом часу, я, ребята, разыграю роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска. По улице, напомню, Социалистическая, 125. Обязательно зайдите и попробуйте блюдо либо азиатское, либо итальянское. Ну а если нет возможности зайти, либо нет желания куда-то выходить, вы можете заказать любимое блюдо к себе на дом, в офис, вообще в любую точку города Бобруйска. А чтобы прямо сейчас на сладкой радиоволне поучаствовать в нашей традиционной игре и испытать свою удачу, выиграть роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», нужно, как всегда, как обычно, ответить правильно на мой вопрос и быстрее всех отправить на короткий номер радио 95-44. На сегодня вопрос звучит так. Очень простой, я думаю, многие даже знают, поэтому приготовьте свои телефоны и прямо сейчас начинайте печатать свой ответ. Для чего подают имбирь к суши и к роллам? Думаете, только это недолго, ведь это простой на самом деле вопрос. А прямо сейчас отправляйте свой ответ на короткий номер радио 95-44 и выиграйте аппетитные роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка».
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Реклама. Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Я тебе нужна.

0: ведь изначально, друзья, суши вообще не были блюдом для гурманов, как сейчас. Это был древний способ консервации рыбы в рисе и соли, а само слово «суши» переводится как «кислый рис». И пришли они к нам не из Японии, а из Юго-Восточной Азии, друзья. Продолжаем нашу традиционную игру в прямом эфире на Zephyr FM, а разыгрываем аппетитные роллы «Калифорния» от суши-бара «Сушилка», где большой выбор азиатской и итальянской кухни, друзья. Также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. Обязательно воспользуйтесь. И также прямо сейчас давайте все-таки разыграем роллы «Калифорния» от суши-бара «Сушилка». А чтобы выиграть их, нужно просто ответить на мой вопрос и отправить ответ в виде СМС на короткий номер радио 95-4-4. А вопрос звучит так. Для чего друзья подают имбирь к роллам и сушам? Думаете, только недолго? Уже в конце этого часа определится победитель.
1: Сделано в Беларуси.

фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Спортивно-культурный фестиваль «В итоге» стартует 4 июня в Светлогорске. Программа насыщенная. Кино под открытым небом, квест по историческим маршрутам, театрализованное представление и фейерверк. На 3 дня город станет центром притяжения для гостей и участников со всей страны.
0: Город.
1: Накануне приятными оранжевыми огнями зажегся жилой дом на улице Минской, 25. Проект реализуется в рамках комплексной программы по благоустройству и визуальному преображению городской среды. Общая протяженность неоновой ленты около 330 метров. Дополнительный объем создают 12 мощных светодиодных прожекторов. Они установлены в нижней части здания.
0: В мире.
1: Собственное жилье для многих поляков становится все менее доступным. Продажи квартир в крупных городах страны этой весной продолжили снижаться. За месяц реализовано около 4000 квадратов, на 22% меньше, чем в марте. Причинами стали дорогие ипотечные кредиты и отмена государственных субсидий.
0: Вот это да!
1: Италия официально приобрела гробницу Франсуа из Вульчи, один из важнейших сохранившихся памятников этрусской живописи. Сделка на 15 миллионов евро подписана в Минкульте в Риме. Теперь цикл фресок переходит в государственную собственность. Росписи передадут в музей. Главная ценность будущего экспоната – 37 расписных панелей. На них греческие мифы соседствуют с сюжетами, связанными с ранней империей и элитой. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, ветер юго-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 81%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Давайте, друзья, на секунду остановимся и подумаем, что такое летний четверг. Это не просто середина недели, а, мне кажется, это настоящий подарок. Впереди еще целых 2 дня свободы, а день уже с утра обещал нам прекрасный, мне кажется, рабочий день. Это идеальное время, чтобы отложить все срочные дела и просто насладиться моментом. Может быть, прогуляться в парке вечером, выехать за город или просто посидеть на балконе с чашкой кофе. Ведь лето – это маленькая жизнь, и каждый ее день, даже четверг, нужно проживать с удовольствием. А что может быть лучше для такого дня, чем собраться с друзьями или семьей и устроить себе маленький гастрономический праздник? И тут мне приходит идеальный кандидат – японская кухня. Суши и роллы уже давно стали для нас не просто едой, а настоящим символом дружеских встреч и уютных вечеров. Это уже не экзотика, а понятная и любимая классика для многих. Но задумались ли вы, почему так их любим? Это ведь идеальный баланс. Рис, свежая рыба или овощи, пикантный соус. Все это создает ту самую гармонию вкуса. И сегодня, в прошлом часу, я разыгрывала роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка». Но, к сожалению, на мой вопрос никто правильно не ответил. А звучал он так, чтобы выиграть те самые роллы Калифорния, для чего подают имбирь к роллам и сушам. А маринованный имбирь обязательно дополнение к суши и роллам. Он традиционно используется как средство для перезагрузки вкусовых рецепторов, а также выполняет функции легкого антисептика и пищеварительного стимулятора. Но ничего страшного, завтра будет день. Новая традиционная игра с 13 до 14 часов на Zephyr FM. Я уверена, будут у нас победители и будут правильные ответы. А сегодня, в этот прекрасный летний четверг, я, Налимята, предлагаю вам не отказывать себе в этом удовольствии, а заказать любимые Филадельфию или Калифорнию в суши-бары «Сушилка» и устроить себе обед с видом на город или ужин на летней веранде. И пускай этот июньский четверг будет вкусным и запоминающимся, особенно на фоне самого сладкого радио и его треков. Акцент Сьерра Миша Миллер прямо сейчас в этом часу.

0: от Вани Дмитриенко и Ани Пересель. Вкусного и теплого вам июньского дня!
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Реклама.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
0: Телефон рекламной службы 8044 500.

0: На часах 14:29 я, Налимята, принесла вам новость, которая может кардинально изменить ваш день. Мы все привыкли считать, что чистота – это залог здоровья. И чем чаще мы моемся, тем лучше, конечно. Но, оказывается, ученые готовы с этим поспорить. Недавние исследования показали, что мыться каждый день вредно для кожи. Да-да, вы не ослышались, друзья. Друзья, дело в том, что наш ежедневный душ с гелем или мылом безжалостно смывает не только грязь, но и естественный защитный слой. Этот слой состоит из полезных бактерий и кожного сала, которые помогают нашей коже оставаться увлажненной и защищенной от инфекций и внешних раздражителей. Слишком частое мытье нарушает этот хрупкий баланс, что может привести к сухости, шелушению и даже обострению таких заболеваний, как экзема. Так что же теперь, вы спросите, совсем не мыться? Ну, конечно же, нет. Ученые говорят не о том, чтобы отказаться от гигиены, а о том, чтобы быть с ней умнее. Ну, например, не обязательно намыливать все тело каждый день. Можно сосредоточиться на зонах повышенного потоотделения. А для всего остального тела часто достаточно просто полоснуться теплой водой. И еще один совет специалистов. Выбирайте мягкие очищающие средства с нейтральным pH. Так что в следующий раз, стоя под душем, задумайтесь, может быть, вашей коже сегодня нужен не интенсивный марафон чистоты, а бережный подход. Оставайтесь на волне самого сладкого радио, друзья.
1: Сделано в Беларуси.

0: символ нашего времени – беспорядочная, лихорадочная деятельность.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

0: сделано в Беларуси.
1: Карнаваль портеньо, гелюльки.

0: Готовьтесь к главному футбольному событию. На 21 век бай. Неделя футбола и скидки до 45% на телевизоры до 7 июня. Телевизор LG с диагональю 50 дюймов всего за 1300 рублей. Оплата частями через сервис Дольки и доставка по всей стране. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Сделано в Беларуси.

0: А время 14.49, и солнце решило, что нашему сегодняшнему дню не хватает немного ярких красок, ну или спецэффекта. К нашей планете сейчас с огромной скоростью движутся сразу несколько облаков плазмы, которые солнце выбросило в космос, и сегодня вечером 4 июня достигнут Земли. Ученые предупреждают нас, что ждет сильная магнитная буря, уровень G3. Это не просто красивые огни в небе. Такая буря может вызвать даже перебои в работе радиосвязи и навигационных систем. А еще это значит, что у нас с вами есть реальный шанс увидеть полярное сияние. И хотя в наших широтах это бывает очень редко, но все же может быть. А метеозависимым слушателям я бы посоветовала в этот вечер быть к себе повнимательнее и больше отдыхать, друзья. То, что мы сейчас с вами и сделаем на самой сладкой радиоволне. Послушаем Аву Макс и трек «My Oh My». Нежный трек от нашего соотечественника Коли Флейма. И эйфорию от Джонни. А с вами все эти 4 часа была Нелли Мята. Мое эфирное время подошло к своему завершению. Поэтому на сегодняшний день с вами я прощаюсь. Желаю хорошего дня и услышимся уже завтра в эту пятницу с 11 утра.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: Глава правительства Александр Турчин прибыл с официальным визитом в Кыргызскую республику. Запланированы встречи с президентом страны и председателем кабинета министров. Также премьер вместе со своим коллегой примет участие в открытии совместного бизнес-форума. Кроме того, предусмотрено посещение ряда производственных площадок.
0: Город.
1: В Бобруйске на территории детского лагеря «Орленок» провели необычное профилактическое мероприятие. Участниками стали самые разные подростки и те, кто ранее попадал в поле зрения правоохранителей, и активисты патриотического клуба «Бастион», и учащиеся местных колледжей. Ребята готовили базу к большой военно-патриотической игре «Зорница». Подробности на boberlife.by.
0: В мире.
1: Тоннель для контрабанды наркотиков и тонну кокаина нашли под магазином в США. Подземный ход протяженностью около 600 метров, соединяющий Мексику и Америку, располагался на глубине более 16 метров и был оснащен электричеством, вентиляцией и рельсами. Полиция задержала 4 человек и выдвинула им обвинение на сумму более 45 миллионов долларов.
0: Технологии.
1: Китай вернул из космоса искусственные эмбрионы и мини-мозги. С орбитальной станции на Землю доставили более 41 килограмма образцов. Ученые хотят понять, как космическая среда и радиация влияют на их развитие, поведение стволовых клеток и даже ранние стадии рака. Эти исследования помогут подготовиться к долгосрочным полетам и, возможно, раскрыть механизмы болезней. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер юго-восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 81%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ. Каждый час.

0: дома.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
4: Думаем, идея класс.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Телефон рекламной службы 8044-550-3030. Дневной зефир.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко подписал указ о мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов. Документ предусматривает освобождение от утиль сбора в 2026 году для ввозимых новых грузовиков эко-класса 5+, прицепов и полуприцепов. Цель – обновление парка отечественных транспортных компаний и развитие экспортного сегмента экономики.
0: Город.
1: 20 мешков отходов и 3 шины. Молодежь Бобруйска присоединилась к современному экологическому движению плоггингу. Этот формат сочетает в себе классическую спортивную пробежку со сбором придорожного и лесного мусора. Студенты очищали популярную лесопарковую полосу от городской центральной больницы до санатория «Шинник».
0: В мире.
1: Слизни парализовали работу парка развлечений в Нидерландах. Моллюски заползли в электрический шкаф, который обеспечивает питание аттракционов, и вызвали короткое замыкание. В результате были временно остановлены 5 основных качель, включая американские горки и карусель.
0: Вот это да!
1: Самая богатая кошка в мире осталась без наследства. Любимица Карла Лагерфельда не получила ни цента из обещанного. Модельер завещал Шуперт часть состояния 7 лет назад, но 14-летняя питомица до сих пор живет у бывшей домработницы. Документы увязли в судах, а по французским законам напрямую оставить деньги Мурлыке нельзя. Точный размер достояния и сумма остаются неясными.
0: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
1: В связи с увеличением объемов производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйск Агромаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 1800 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 80-02-25-70-09-86. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер юго-восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 81%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ. Каждый час.

0: Реклама.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

208-4-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат. Телефон рекламной службы 8044-550-3030. Дневной зефир.

0: большие деньги. Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Анастасия Блохина. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 83 копейки, евро 3,28, за 100 российских дают 3,82 белорусских. В Беларуси рассказали, как будут включать криптобанки в реестр и исключать из него. Отвечать за ведение перечня будет Нацбанк. Включать в список будут за 30 рабочих дней, а при необходимости запроса документов или сведений о других государственных органах – за 2 месяца. Вносить изменения в каталог планируют в течение 5 дней. В случае потребности информации из других госисточников срок продляется до 15 дней. В Минске продают ресторан грузинской кухни за 1 миллион долларов. Заведение открылось более 20 лет назад. Оно занимает территорию 34 сотки, на которых находятся здания с просторной террасой, беседки, детская игровая зона, собственная парковка. Общая площадь 271 квадрат, причем основной зал занимает 52 квадратных метра. Одежду и украшения Мэрилин Монро продали на торгах за рекордную сумму. Коллекционеры из разных стран мира провели аукцион, на котором представили личные вещи актрисы. Предметы из ее наследия вызвали огромный интерес и были реализованы за 2,5 миллиона долларов. Среди самых дорогих лотов – черный шерстяной костюм, который Монро надевала во время свадебного путешествия из Сан-Франциско в Японию, и серьги-подвески с 3 кольцами. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 83 копейки, евро 3,28, за 100 российских дают 3,82 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 18 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 95 долларов 7 центов за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Рассматриваете себе автомобиль? Приезжайте в новый автоцентр «Лада Доброкар» в Бобруйске по адресу улица Комарова, 3. Выберите свой автомобиль уже сегодня. Подробности на ladadobrokar.by или по телефону 29 555 55 80. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области малооблачная погода. Ветер юго-восточный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 11. В дневные часы термометр покажет до 22 градусов тепла. Влажность 68%. Атмосферное давление 763 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM. Каждый час.

0: Реклама.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на shopbeltelecom.by.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Готовьтесь к главному футбольному событию. На 21 век бай. Неделя футбола и скидки до 45% на телевизоры до 7 июня. Телевизор Blaupunkt с диагональю 65 дюймов всего за 1699 рублей. Оплата частями через сервис Дольки и доставка по всей стране. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375-44, 717-12-12.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: 16 марта по 8 июня на территории Республики Беларусь государственной инспекцией проводится специальное комплексное мероприятие «Нерест», основными задачами которого являются предупреждение и профилактика правил любительского рыболовства, недопустимость совершения противоправных действий в рыболовных угодьях, проведение профилактической работы среди населения, в том числе путем проведения подворовых обходов, а также выведение из незаконного оборота сетей и других запрещенных орудий рыболовства. Так, с 1 апреля по 30 мая в рыболовных угодьях Могилевской области установлены ограничения в виде лова рыбы одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным одной искусственной приманкой, имеющей не более двух одинарных или двойных или тройных крючков, в светлое время суток с берега, без захода в воду.
4: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
5: Сделано в Беларуси.

0: Вечерний зефир.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин. Ему

0: 8903-284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат. Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
1: Сделано в Беларуси.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.
2: Сделано в Беларуси.
3: Без причин говорить о том, о чем нельзя, увы, с другими людьми. А может, и мы.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина. Александр Лукашенко подписал указ о мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов. Документ предусматривает освобождение от утильсбора в 2026 году для ввозимых новых грузовиков эко-класса 5+, прицепов и полуприцепов. Глава правительства Александр Турчин находится с официальным визитом в Кыргызстане. Премьер-министр примет участие в открытии совместного бизнес-форума. Кроме того, предусмотрено посещение ряда производственных площадок. В Бобруйске началось масштабное преображение пешеходной зоны. На участке улицы Социалистической от выставочного зала до торгового дома «Вестер» кипят работы по благоустройству. Совсем скоро там появится современная лаунж-зона. В Бобруйске на территории детского лагеря «Орленок» провели необычное профилактическое мероприятие. Участниками стали те, кто ранее попадал в поле зрения правоохранителей, активисты патриотического клуба «Бастион», учащиеся местных колледжей. Ребята готовили базу к большой военно-патриотической игре «Зорница». Приятными оранжевыми огнями зажегся жилой дом на улице Минской, 25. Проект реализуется в рамках комплексной программы по благоустройству и визуальному преображению городской среды. 20 мешков отходов и 3 шины. Молодежь Бобруйска присоединилась к современному экологическому забегу. Студенты очищали популярную лесопарковую полосу от городской центральной больницы до санатория «Шинник». 6 июня с 9 утра до 12 дня будет организовано проведение прямой телефонной линии на предприятиях ЖКХ «Бобруйска». Местные жители смогут задать интересующие вопросы и получить на них ответы. Все номера телефонов на bobrlife.by или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Рассматриваете себе автомобиль? Приезжайте в новый автоцентр «Лада Доброкар» в Бобруйске по адресу улица Комарова, 3. Выберите свой автомобиль уже сегодня. Подробности на ladadobrokar.by или по телефону 29 555 55 80. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области малооблачная погода. Ветер юго-восточный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 11. В дневные часы термометр покажет до 24 градусов тепла. Влажность 68%. Атмосферное давление 763 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир FM» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДСАФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030. Вечерний зефир.

0: Ясно. Для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: АвтоВАЗ показал прототип обновленной трехдверной Нива Легенд ровно перед юбилеем. В следующем году модель отметит 50 лет производства. Автомобиль получил бензиновый 8-клапанный мотор. Теперь машина оснащается фронтальной подушкой безопасности водителя. Появился единый ключ замка зажигания и дверей. Улучшена управляемость и плавность хода. Усилена шумоизоляция, введен новый дизайн легкосплавных дисков. А важные кузовные детали штампуются из двусторонней оцинкованной стали для большей устойчивости к коррозии. Продажи стартуют в конце лета, начале осени. Версия с мотором на 1,7 литра уйдет с конвейера в 2027 году.
1: Про машины для людей.
2: Bentley представила обновленную версию своего единственного седана Flying Spur. Оформление передней части четырехдверки подогнали под внешность купе и кабриолета Continental GT. В результате чего у Bentley впервые с 1962 года появился седан с одинарными фарами. В линейку модификаций вернулось исполнение S. За счет гибридной установки, которая состоит из 4-литрового V8 электромотора и роботизированной коробки, авто стало на 135 сил мощнее. Седан развивает 680 лошадиных сил и 930 ньютон-метров крутящего момента, обеспечивая разгон до сотни за 3,7 секунды при максималке 300 км в час.
1: Дай газу!
2: Rolls-Royce представила модернизированное электрокупе «Спектр» сразу в двух модификациях. Стандартная и заряженная Black Bait на электрокаре применили новую тяговую батарею с модернизированными аккумуляторными ячейками емкостью 112 кВт-час, которая увеличила запас хода до 628 км и ускорение зарядки на 14%. Силовая установка теперь генерирует по умолчанию 601 лошадиную силу и 1015 ньютон-метров крутящего момента. Моторы версии Black Bait развивают 680 сил и 1100 ньютон-метра крутящего момента в режиме максимальной отдачи. Разгон до 100 км в час займет у электрокаров 4,5 и 4,3 секунды соответственно.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Сладкая штучка.

0: Люди приобрели зависимость от телефона, этого семейного доктора, позволяющего выносить общество друг друга, не прибегая к разговору.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

Как будто на шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Сделано!

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030. Вечерний зефир.

Всем-всем доброго, уютного июньского вечера. Четверга, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Всем доброго вечерочка желает Светлана Дегтярева. Спешу с душевным приветиком для братули Радули Шмат Евгенича. Очень рада была стабильности и словила приветик. Так и продолжай держать свои ручки в тонусе. Замурчательного тебе настроения, спокойного вечера и сладких снов. От племянницы привет. Береги себя, всегда ждущая и скучающая сестра. Теплый и душевный привет летит сегодня моему сыну Сереже Блицкову, написала Лариса. Дорогой, пусть наступающий день будет продуктивный и хороший, а настроение будет добрым и бодрым. Пусть радость живет в твоем сердце, а день пройдет легко и спокойно, без лишних забот и суеты. У меня все хорошо, приветик улетел, а я жду тебя, люблю и скучаю. И, конечно же, 100 миллионов обнимашек от всех наших. Привет любимому Алексею Бармотову от его главного режиссера. Наш фильм сейчас на самом драматичном моменте. Главному герою тяжело, но мы-то знаем. Финал будет триумфальным. Хэппи-энд неизбежен. Сценарий встречи уже написан и утвержден. Ты лучший актер в моей жизни. Люблю тебя. Твоя якутяночка. Любящий домашний приветик летит любимому, милому мужу, родному бабулечке Димке Лебедеву, пишет Олеся. Радова, все у нас хорошо, детки в клубнике, я в делах, вижу, как и тебе сегодня прилетел приветик, лови еще один. А мы отправили поздравляшки, любим, целуем, обнимаем до хруста. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Передаю приветик Макаренко Даниилу, пишет Оксана. Приветик отправила сегодня, фото тоже, завтра к родителям приеду. Жду врача, на больничный пойду. Очень сильно скучаю уже по тебе, жду скорее завтра. Люблю безумно, очень крепко обнимаю и целую, твоя жена. Самый любящий приветик Щемарёву Диме. Очень люблю тебя и сильно скучаю. Помни, все будет хорошо. Приветик сегодня получила Полина. Передает поцелуйку. Артем, обнимашки. Не скучай, хорошего вечера и сладких снов. Бесконечно целую. С любовью, жена. Летит скучающий приветик любимому мужу, отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Скучаю по тебе каждую минуту, без тебя пустеет душа, ты мое счастье и тепло. Все мысли только о тебе, сердце зовет, мне очень тебя не хватает, ты всегда в моем сердце, люблю очень. Береги себя, хорошего вечера, целую, Буся моя, сладких снов, родной, люблю и скучаю. Передаем солнечный приветик с кусочком нашей души родному человеку Людвигевичу Александру. Мы скучаем и очень ждем тебя домой. Терпение тебе, оставайся всегда в хорошем настроении. Крепко обняли и поцеловали. Завтра мама ждет в онлайне. Твои родные. Передаю скучающий приветик моему мужу и папочке Мицкевичу Александру, пишет Алена. Сегодня была на процедуре, результат в понедельник. Ждем, любим и очень скучаем. Обнимаем крепко, целуем. Твои девчонки. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Июньский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире Зефир ФМ. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Теплый привет передаем Пашке Ярошевичу. Любим, скучаем и ждем. Сидим с Катей, Вовкой и Лерой. Едим модные пирожные и читаем приветик. А вот очень нежно, очень любящий, теплый привет Стасик от Валюши. Скучаю, жду встречи. Я готова во всех смыслах. Думай обо мне, как я о тебе. Ты моя родная душа и мой мир. Передаю привет любимому Нуфриенко Сергею, написала Оксана. У нас все хорошо, я работаю. У нас одни проверки, завтра уже выходной. Бусенок мой, очень сильно скучаю и жду от тебя, приветик. Обнимаю крепко и целую твои любимые девочки. Хорошего вечера тебе, Бусен. Максимусу с любовью. Привет, родной, пишет Виктория Барматушкина. У нас порядок, все хорошо. Сегодня девчонки и я трудились и отдыхали на усадьбе. Кто с косой, кто с пучком травы, кто просто ловил солнце и играл. Твой приветик мы закинули. Скучаем, любим и всегда с тобой, где бы ты ни был. Твоя семья. Нежно целуем. Домашний теплый привет Тик Прокопович Игорю посылает Светлана Бондарь. Зай, дома все в норме, Мишке скучно у нас, завтра отвезу его домой, а Сережу на собеседование устраивается на рудник монтером пути. От всех детишек большой привет, обнимашки. Безумно люблю и очень скучаю, обняла до хруста и расцеловала. Твоя любимая Зая. Передаю теплый привет своему любимому брату Яневич Роману. Хорошего настроения, очень люблю тебя. Обнимаю, сестра Настя. Передаю привет Хайдару от Алины. Любимый, очень сильно скучаю, очень сильно не хватает тебя. Мне грустно, я очень сильно тебя люблю. Хожу каждый день в зал тренажерный, мне очень нравится. Хочу сильно тебя увидеть. Целую, обнимаю. Согревающий приветик любименькому мужу бабулечке Александру Ладинскому посылает Елизавета. Зайшка, все у нас по-прежнему, на работе все хорошо, ждем завтра тебя, моя радость. Не передать словами, как мы очень соскучились. Не хватает тебя, люблю всей душой. Мне чувств своих не описать, хочу тебя к груди прижать я. И никуда не отпускать, любовь горит в душе огнем. Она сильнее с каждым днем. Хорошего настроения, вечерочка. От всех наших огромный привет, сладеньких снов. Твоя любимая семья. Привитание Игору Короткову. Сходила на разведку с металлошукальником. На жаль, кладов не знайшлося. А у понедельник пойду до стоматолога. После усих косяков попередних лекаров. Дуже страшно идти до этого. С коткой уже призвачилися. Одна до одной. Амаль нібито так и жили. Крепко обдымаю. Твоя жоночка Наста. Теплые обнимашки передает Димчуку Максиму, твоя любимая девочка и твой любимый сыночек. Очень сильно любим тебя. Лежим дома и смотрим телевизор. Целуем. Сильно-сильно. Приятных снов, наш родной. Любящий домашний приветик летит моему Владимиру, пишет Ольга Протасовская. Мать, в честь завтрашнего праздника у нас сегодня развлекательная программа. Были в зоопарке, дети счастливы, вот только мне для полного счастья рядом тебя не хватает. Безумно скучаю и очень люблю. Твои поздравления Лерке завтра перед работой передам. Еще раз очень-очень люблю. Твоя Мася. Передаю приветик единственному, неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, пишет Елена. Муж любимый, сегодня получила приветик. Не грусти, я рядышком, всегда с тобой и за тебя. Береги себя, ты мне очень нужен. Безумно сильно люблю и невыносимо скучаю. Ты мое все. Сладеньких снов, душа моя. Оставайтесь с нами, друзья. Июньский шалом на самом сладком.

0: Всем позитивом и отличным летним настроением вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, вновь возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Доброго вечера всем желает Катерина Дриневская. Самый любящий приветик передаем дорогому брату и дяде Саше. Вернулись домой после рабочего дня. У детей насыщенная программа. Библиотека, речка с папой, новые велосипеды. Все хорошо. Пусть твое настроение будет легким и радостным. Очень любим тебя и крепко обнимаем. Береги себя, Саня. Самый горячий привет любимому сыночку Яневичу Роману летит из Ковалей. Дорогой сынок, все у нас хорошо, Валера скучать не дает, от него отдельный привет. Мы очень соскучились по тебе, ну что ж поделать, ему свое время, а оно летит быстро, так что держись, мой дорогой. Все будет хорошо, любим тебя, мама. Самый любящий приветик братику и сыночку Шику Владимику написала Ольга Рожко. Братик, все у вас хорошо, Таська, все увереннее ходит, не остановить и не догнать этого маленького пропеллера. На площадке везде рвется и очень ей не нравятся мои замечания. Тасюша, передаю тебе Буську, вечером побегу на фитнес, ждем Пашку с работы. Братик, хорошего вечера, береги себя, очень любим, обнимаем и скучаем. Приветик любимому братику Ануфриенко Сергею посылает Ирина Прокопенко. Родной, все у нас хорошо, погода немного испортилась, меньше гуляем на улице. Хорошего вечера и спокойствия на душе. Крепко целую и обнимаю, твоя сестренка Ира. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. Любящий, согревающий приветик летит нашему любимому родному сыночку Александру. Дана и Артем посылают тебе миллион поцелуйчиков и обнимашек. Улыбнись, сыночек, будь всегда в здравии и прекрасном настроении. Пусть ангел-хранитель никогда не покидает тебя. Любим очень сильно и ждем. Береги себя, целуем крепко и обнимаем. Летит теплый, обнимающий, согревающий, любящий приветик нашему любимому Кириллу Петровскому, написала Юлия Филимончик. Кирчик, все у нас хорошо, забот много, но совсем пока справляемся, со здоровьем тоже вроде порядок, что уже радует. Приветик отправила, любим и безумно скучаем. Передаю теплый приветик Лешке Дайнеха, пишет Валерия Карпова. Желаю улыбок на душе, гармонии в сердце и добрых намерений во всех начинаниях. Пусть настроение светится позитивом. Обнимаю и целую в обе щечки. Любимому Димульке Арсеньеву летит любящий, безумно скучающий приветик. Приветик, думала, получу сегодня, ну не было, ты тоже еще не получил, наверное, может быть, завтра. Дома все нормально, пусть и у тебя будет все хорошо. С нетерпением жду встречи, скорее бы, люблю очень, целую нежно, обнимаю крепко-крепко. Твоя любимка. Передайте, пожалуйста, привет Гайкевичу Александру, просит Юлия. У нас все хорошо, недавно пришла с работы, отдыхаю. Желаю отличного настроения, спокойного вечера и вдохновляющих мыслей. Мы всегда рядом, любим и ждем дома. Держись, крепись, прорвемся! Еще раз напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Zephyr FM 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

0: готовьтесь к главному футбольному событию. На 21 век бай. Неделя футбола и скидки до 45% на телевизоры до 7 июня. Телевизор LG с диагональю 50 дюймов всего за 1300 рублей. Оплата частями через сервис «Дольки» и доставка по всей стране. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: О, это лягушка. Я знаю, это птицы. А это опасность.
2: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает: не прячьтесь под деревьями во время грозы.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30. Шалом.
4: И вновь замечательного летнего вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. А я передаю привет Сане Дриневскому из Бреста от Артура и Виктории. Получили приветик от тебя, а я пока дома, но скоро снова в дорогу. Приветик уже получил ответ и отправил, поэтому, Саня, желаем стойкости духа и прекрасного настроения, мощного здоровья. Передаю привет своему сыну Андрею, пишет Любовь. Как всегда, скучаю, жду с нетерпением. Все у меня хорошо, всем передала привет, тебе тоже кухню не привезли. Ждем, хорошего вечера, обнимаю, мама. Ну а мы перемещаемся в Инстаграм четверга, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. А мне бы просто тебя коснуться и не дышать. Замирая от счастья, в реальной жизни с тобой вернуться. Хранить тебя от беды и ненастья. А мне бы просто твой голос слышать. Не телефонный, а где-то рядом. И вместе слушать, как дождь по крышам. И засыпать под любимым взглядом. Люблю до безумия, твоя кучерявая ведьмочка. Передаю привет мужу Митьку Евгению. Роднулька, что может быть хуже, чем разлука с тобой? Что может быть хуже, чем невозможность прикоснуться к твоим губам, обнять твое сильное плечо? Любимый, немыслимо скучаю, безумно люблю, береги себя. Твоя Анастасия Васильевна. Пламенный приветик любимому и папочке Кариму. Милый, мы сегодня почти целый день были на даче с малышом. Родители уезжали в Минск. Приветик не успели отправить, извини, родной. Но знаем и любим тебя, безумно и скучаем. У малыша режутся коренные зубки, скандалит постоянно. Но мы справляемся. Любимка, хорошего вечера и сладкой ночи. Мы с тобой, как всегда. Прижимаюсь, твоя богиня. Передаю по-летнему теплый приветик от мамы, сестры и брата с племяшкой, нашему дорогому Кириленко Никите. Как ты там? У нас все хорошо, вчера получили приветик, завтра отправим тоже. А у нас, а там уже и услышимся. Скорей бы. Уже все безумно соскучились по тебе. Крепко обнимаем всей семейкой. Приветик Пашке Ярошевичу передают жена Катя и сын Вовка. А мы у Наташи едим пирожные, читаем приветик. Всегда думаю о тебе и очень скучаю. Люблю, целую, ты у нас самый лучший. Береги себя. Передайте, пожалуйста, теплый домашний приветик нашему любимке Диме Живушка. Очень скучаю, обнимаю, крепко люблю. Ты самый лучший, не грусти, скоро увидимся. Обильных божьих благословений тебе, сынок. Твои родные. Мой братик Лешенька Барматов, я знаю, что сегодня ты меня слушаешь. Хочу сказать, что очень скучаю по тебе. Отправила сегодня приветик. Береги свое здоровье, хорошего настроения. Крепко обнимаем, твои роднули. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Июньский шалом в эфире.
3: Радио без

19.42 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны. Продолжается программа приветов и поздравлений. Шалом. Ну и, конечно, друзья, у вас есть еще время зарядить своих родных и близких позитивом и отличным летним настроением. Ну а пока послушаем Амнуасти с треком «Преданы бывшие». Далее Наталья Подольская, ее трек «День рождения». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами, скоро услышимся.

0: Шалом.
1: Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера четверга и отличного позитивного летнего настроения. Берегите себя и своих близких, все обязательно будет хорошо. Всем яркого лета и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин, услышимся завтра. Пока!

Зет. Зефир. Радио Зефир. Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

твое платье на пол. Я не романтик, мы тянем прикол. Да, я пришел сюда с самых низов, но тебя поднимаю до самых верхов. Это просто. И когда погас солнце, диск, мы останемся наедине с тобой. Девочка, улыбнись, вместе будем в огне с тобой.

0: Вечерний зефир.
1: Когда-то рядом, знай, это мой рай. Держи мою руку и не отпускай.

0: слишком много. Один час без тебя бесконечным стал. Если б я мог на секунду стать богом, я бы весь мир тебе.
1: I've seen the devil down sunset in every place.